Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Метроном.